0: Сандра.
1: Майка.
2: Импровизация.
1: Что мы на утро время будем, да?
3: Лёвка, да.
1: Алла, Лена, мы это шунли бы гайн дала.
3: Дартланып китті, хиска берілді бұл. Бұна біз үшеу, қазір тауыш беру. Біз, ғадатта енді, біздің уақыт үхар, радио тыңлаушылардан да сұрай тұрған едігі айбет, қайсы сізге ашады, бірінші, екінші, үшінші дейді.
2: Мені бірінші сізге ашады, шында оғайтам.
1: Рания ма?
2: Рания.
3: Рания, бұл қатын қыз солидарлығы ма, кетті мені мұнда, тілектәшілігі.
1: Меня мунша ашады инде.
3: Меня, мәселен, Илназ болды ма икеншісі? Меня икеншісі ашады.
1: Бізді да үш түрлі тауыш мұнда.
3: Мұндай үш рақта біз...
1: Бөлек бермейдік біз.
3: Не, балай да бөлек кеме бейдің бұл.
1: Не, бөлек бар. Киномаксқа бар.
3: Бар ма?
1: Бар.
3: Ярар, айда, мұндай үш рақта бұлай ішлейдік, әлік. Я суюфа.
1: Ишли и догоним.
3: Узора.
1: Я им бы еще кем я заживаю.
3: Я им бы еще кем я заживаю. Бер и кем еще мы. Йо, еще кем то был. Он меня ради того,
1: что был ты был им дипа.
3: Я, бля, мысленно. Бренчи мы, да, и кем чем, и чем чем. Я и сей сим нервы, блин, я заживаю, сэр, не что. Шул кшине сойла бала траган. Иди,
1: иди к те.
3: Элик. Не, эвельги заманды. Шула не сильно шигали.
1: И кем чем подношу все шептиган.
3: И кем чем имена, да, и кем чем шада.
1: И кем чем убазин Илназ. Демек, біздің жеңушіміз бұла Илназ ханбыз, Илназын жібәрәбіз. Килоға!
3: Құтлый ба!
1: Илназ үшін күнгілден бөлек сейнікі.
3: Жырлап ешерге яссын.
1: Амин.
3: Мұнда барығызда жеңуші, барығызда әфәрин, рәхмәт сізге. Мұна онда келе башады, оны езалар, оны, оны, оны кетті.
1: Сөй бұла, бұла, бұла, бұла.
3: Макс бейт үшілі екен.
1: Мақтасы үшілі башады.
3: Макс бейт, әйбәт, құшымта екен.
1: Әйдәгіз, реклама.
4: Ишітем. Шкафта нәрседір қарекетлене. Ошып қарасам, киімнер модадан шығып бара. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Не могу дождаться свидания.
8: Не могу дождаться спектакля.
9: Не могу дождаться тренировки.
10: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
11: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
12: Дингізге барасым келе.
13: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
12: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
16: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
17: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
18: Күзілі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
19: Омикронға әлбәтті.
18: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
1: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам еті.
18: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі еғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кеңешләші сұрала.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.